ты возродишься в тот же день. Вот ты умираешь, но ты возродишься.

снег твоя почесть, и под землей ты обретешь спасение, как и все остальные счастливцы.